0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

только это в последний раз. Ты мне сказала, что устала, только это в последний раз.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Радио Дача.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Яндекса. Сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Реклама.
2: Ты чего на звонки не отвечаешь?
3: Коллекторы. Денег нет. Работа шатается.
2: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66. Радио «Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Координация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
14: Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
2: Реклама.
3: Ты чего на звонки нет?

0: грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
3: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе.
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок-пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее. Лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
1: Ты чего на звонки?

разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Каяметова «Дай же мне». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании «Радио».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок. 1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Проектирование и монтаж газопроводов.

0: 239-74-79.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон. Увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Киркоров.
3: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Влад. Я с города Москвы. Хотел бы передать привет ПВО-монтажникам, нашим девочкам, прекрасного, веселого настроения, хорошего рабочего дня и нашим, соответственно, коллегам. Поставить песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио.

0: И есть, конечно, другие способы. Ну, например, дождевик. А вот особенно находчивые люди поднимают сумки или даже пакеты над головой. Тут уж главное сохранить себя сухим, а способ можно выбирать по ситуации. Можно вообще взять друг друга под руку и идти под одним зонтом вместе. А это, по-моему, наилучший вариант. Всем говорю доброе утро в студии радио «Дача» Иван Никитин. Давайте начнем этот день вместе. Начнем с прогноза погоды.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: В кладовой стоят редань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 26 июля, воскресенье. Тельцы, раки и скорпионы смогут понять, что пора отпустить старую обиду или перестать возвращаться к событиям прошлого. Это освободит место для новых возможностей. Овны, близнецы и водолеи почувствуют прилив вдохновения. Записывайте идеи, даже если они кажутся слишком смелыми. Среди них может оказаться именно та, которая изменит ваши планы на ближайшие месяцы. Львы, девы и рыбы смогут приятно провести время с семьей или друзьями. Не отказывайтесь от приглашений, день обещает теплые встречи и хорошие новости. Весы, стрельцы и козероги завершат неделю на позитивной ноте. Подведите итоги, составьте план на ближайшие дни и не забывайте хвалить себя за то, что уже удалось сделать.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Выпьем за любовь.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Сергей Лазарев.

0: Взрыв на радио «Дача». Давайте лучше так. В очередной раз, как в последний, встретимся на день рождения любимого радио. Но только для того, чтобы еще острее были наши с вами чувства и эмоции на долгожданном концерте. Кстати, с Сергеем Лазаревым мы тоже встретимся не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Live Arena еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, Олега Газманова и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган-центр Регинас Магнитогорск», «Зеленый лог 53». Звоните СОИ и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган-центр Регинас Магнитогорск», «Зеленый лог 53». Звоните 49 04 32.

0: Наталья Подольская на радио «Дача». По-настоящему жаркий хит, который как настоящий пожар вновь заставляет лето вернуться в Москву. А между прочим, в других, даже более северных и восточных городах нашей страны сейчас настоящая жара. Да, друзья, знаем. Необъяснимо, но факт. Зато объяснимые вещи очень просты. Всегда на радио «Дача» это самая лучшая музыка, которую мы с удовольствием включаем для вас и слушаем сами. Вот только посмотрите, совсем скоро будет хит Андрея Державина, далее хит «Рады рай», ну и, конечно же, доберемся до рубрики «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача».
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина. Я звоню из поселка Мечта Московской области Дмитровского района. Хочу передать огромный-огромный привет своей любимой подружке Алене, город Севастополь. Пожелайте крепкого здоровья, чтобы у нее всегда все было хорошо. Ну и, конечно же, отличного настроения, слушая радио «Дачу». Поставьте, пожалуйста, для нее хорошую песню. Спасибо, радио.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

0: Разный протектор шин можно сейчас увидеть даже в совершенно, казалось бы, нехоженных местах. На проселочных тропинках, на лесных дорожках, в песке, на диких пляжах. В общем, чувствуется, что все мы перемещаемся на всевозможных видах транспорта прямо сейчас. Да, друзья, в общем, лето — это кайф. Ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето. Помните, и такая тоже песня есть в моем любимом арсенале. Далее послушаем хит Николая Баскова, ну и узнаем, какому празднику мы посвящаем сегодняшний день в специальной рубрике. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: 26 июля – День военно-морского флота России. Праздник силы, отваги и долга. Это не только парады и торжества, но и память о великих победах и традициях, которые передаются из поколения в поколение. Непростая задача моряков – это надежная защита водных границ России. В этот день по всей стране звучат слова благодарности тем, кто стоит на страже ее безопасности. С праздником, дорогие моряки!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Группа Five Star Family зажигает на радио «Дача». Кто-то скажет, что ничего вечного не бывает. Нужно быть здесь сейчас, ценить момент. И вот все, все в этом духе. Но, на мой взгляд, настоящие чувства переживут любые невзгоды, и все будет еще лучше, чем было. Предлагаем закрепить счастливое времяпрепровождение друг с другом и попробовать выиграть путевку в лето. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку «Страницы для регистрации» и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть и должны именно вы. И никто другой. Категория 18+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
14: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Личное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого

0: Не знаю, как у вас, а у нас в Москве плачет только дождь за окном. Вот так, вот видите, в словах запутался, как дождь в слезах. Будем надеяться, что это тот самый случай, когда говорят «поплачь, лучше будет» или «поплачь, все пройдет». Ну или вот все в этом духе. Вот лучшей погоды и пожелаем друг другу. А вместе с тем и лучшей музыки на радио «Дача». Ближайший хит прозвучит группы «На-на» и далее рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
4: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
3: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас беспокоит Елена из города Сызрань. Хочу передать огромный привет своему мужу, Ланчеру Валерию, и сказать, что я его очень сильно люблю. Желаю ему всегда быть таким же красивым, молодым, хотя уже дедушка два раза. Ставлю ли песню группы «Артик и Асти». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: Здравствуйте, с вами программа «Тема недели», в студии Екатерина Родина. Главное событие этого лета – чемпионат мира по футболу. Страсти улеглись, а эмоции остались. Этот мундиаль вошел в историю как самый высокотехнологичный. Игроков на стадионе окружали искусственный интеллект камеры, играли они умным мячом. А зрители у экрана впервые в истории смотрели футбол в компании искусственного интеллекта. Например, российская нейросеть Алиса AI даже включила спецрежим для болельщиков. Она анализировала спортивные публикации, раскладывала вероятности исходов матчей и показывала результаты игр, турнирной таблицы, бомбардиров, все, что полагается. В общем, стало каждому тем самым другом, который больше всех понимает в футболе. Вместе с Алисой AI мы и подведем итоги чемпионата мира. Я попросила ее прямо в чате назвать самое-самое. Начнем с масштаба. Впервые число участников выросло с 32 сразу до 48 команд. Чтобы вместить этот праздник, в США совершили немыслимое. Гигантские арены для американского футбола спешно перестраивали. Вместо искусственного покрытия положили настоящий газон, а сами поля сделали шире, чтобы они подходили под правила обычного футбола. И эта перестройка дала плоды. Расширение формата открыло двери новым именам и попросила у Алисы назвать самое перспективное открытие турнира. Она назвала Пауку Барси, защитника из сборной Испании. Аргументы у нейросети железные. Несмотря на юный возраст, он играл так спокойно и уверенно, что его признали лучшим молодым игроком. Главные трофеи забрала сборная Испании. Финал получился напряженным. Испания и Аргентина не смогли забить в основное время, и исход матча решался в дополнительное. Победный гол испанцев принес им кубок 1-0. Тут я попросила Алису AI проанализировать все матчи чемпионата мира 2026 и назвать самый удивительный факт турнира. И вот что Алиса выявила. Нынешний чемпион лучше всех команд в истории играл в защите. Всего один пропущенный мяч. Такого абсолютного рекорда защиты не удавалось поставить ни одной команде победительницы за всю историю чемпионатов мира. Это была тема недели на Радио Дача. Всем хороших выходных!

0: Удача обязательно найдется. Денис Клявер прямо сейчас на радио «Дача». Я вот знаете, что подумал, можно и погрустить. Хороший человек все равно долго в таком состоянии находиться не будет. Печаль обязательно пройдет. Чего хочется пожелать каждому слушателю радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Друзья, дальше расскажу, что у нас будет. Будет погода. Узнаем, наконец-то, будет ли у нас светлые облака. Хорошее синее небо над головой. Мне кажется, этот вопрос, который волнует сейчас всю европейскую часть нашей страны. Так, ну а еще послушаем хит Таисии Повалий, ну и конечно же узнаем, что у нас прозвучит за хит в рубрике «Тот самый хит». Тот самый хит, который мы не можем забыть.
1: Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый лог 53.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на «Сега Я» приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на «Сега Я».
11: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
13: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Долго, но тем не менее, это нам не мешает зажигать вместе с Аленой Апиной и Муратом Насыровым на радио «Дача». Вместе вообще, друзья, все делать проще, безопаснее и даже веселее, конечно же. Это я сейчас о более сложных вещах, не только о танцах, например, о бесконечных делах на даче. Дачный сезон продолжается, а вопросов только больше и больше. Ну, например, как ухаживать за любимым газоном, как собрать больше овощей и фруктов, какие средства и инструменты используют заядлые дачники. Радио «Дача» запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные. И вот, например, в это воскресенье в 17:30 по московскому времени.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.

0: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Наташа Королева на радио «Дача». Да, соцсети уже давно наполняются фотографиями с летних отпусков. Куда ни посмотри, все на море, все загорелые, и счастью нет предела. Например, Наташа Королева отдыхала в кругу семьи в Майами в этом году и отмечала свой день рождения. Ну, по-моему, просто замечательная идея. Потом был и круиз, и поездка в Барселону, и много чего еще хорошего, что осталось за кадром. Друзья, хочется всем пожелать нам замечательного отдыха, такой, чтобы нас радовал и грел всю предстоящую зиму. Далее послушаем хит Стаса Михайлова, и рубрика «Удачный момент» также скоро прозвучит.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Габова Ольга. Я звоню из Октябрьского района. Хочу передать своей любимой маме Жанне привет и заказать для нее песню «Автудио». Спасибо, радио «Дача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Космический хит Ирины Дубцовой прямо сейчас на радио «Дача». Я люблю тебя до луны. Как много сегодня песен о счастливой судьбе, о влюбленных и о счастье. Подозреваю, что чем больше хмурится погода, тем больше мы излучаем улыбки, чтобы уравновесить все земное пространство. В студии радио «Дача» Иван Никитин. Напомню, что уже скоро программа по заявкам «Удачный час», а именно в следующем часе, поэтому уже можете готовить свои приветы и поздравления, романтики, влюбленные, семейные пары и все друзья, кому есть что сказать родным и любимым. Далее послушаем хит Натальи Гордиенко, Кая Метова и Татьяны Куртуковой. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Ну что, друзья, сказать зажигательный хит, под который совершенно невозможно усидеть на месте. Вот она, любовь-то какая. Есть только я и больше никого. А как же не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, друзья, и куча других поговорок, друг познается в беде и так далее, и так далее.

0: Думаю, выходные дома или на загородной даче будут куда ярче, если внимания хватит и на всех остальных не чужих нам людей тоже. Но это, конечно, решать только вам. Так, дальше послушаем Влада Сташевского и Юлия Михальчик. Юлию Михальчик. Вот такие, друзья, у нас хиты дальше. И не забывайте, что настроение все больше и лучше, потому что впереди программа «Удачный час».
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
11: Белые медведи в Магнитогорске.
12: Белые медведи в Магнитогорске.
13: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
14: Билеты в продаже. 0+.
15: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Максим на радио «Дача». Лето, солнце, море, пляж – это, безусловно, незабываемо. Но кому-то еще запомнятся и дождливые дни. Например, как сегодня, сегодняшний день, когда мы собираемся дома и совсем не тянет на улицу. Можно достать любимые настольные игры или закутаться в плед и включить интересный фильм. В следующем часе предлагаю поделиться своим настроением в приветах и поздравлениях программы «Удачный час». Ну а в ближайшее время послушаем хит Димы Билана, ну и, конечно же, насладимся рубрикой «Удачный момент». Посмотрим, кого поздравили на этот раз.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками.

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
4: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тося. Я из Тульской области. Хочу передать привет своей сестре, которую зовут Лиза. Желаю тебе здоровья и счастья, хорошего настроения. Заказываю для тебя песню «Малиновая лада».

0: в Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Удачный час.
1: Это программа «Удачный час» на Радио Дача. Все очень верно. Друзья, еще очень мало сообщений от вас. Часть я уже посмотрел. Пишите. Я думаю, что если сейчас поспешите, то ваше сообщение точно будет прочитано. Читать ваше сообщение и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщения пишите и отправляйте на номер мессенджера МАКС 8910-004-49-24. Также пишите в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Но прежде чем мы с вами перейдем к вашим приветам и поздравлениям, друзья, расскажу о замечательном событии, участниками которого мы станем с вами прямо сейчас. Сегодня день рождения великолепной певицы Зара, и сегодня нас ждет премьера новой песни. Ну, это ли не праздник? «Ты мне нужен любой». Именно так называется этот хит. Поздравляем и с праздником, и с новым хитом. Просто замечательную певицу и желаем всегда излучать искренность, музыку и любовь. Слушаем.
0: Премьера на Радио Дача.
2: Всем привет! С вами на Радио Дача певица Зара. В свой день рождения я хочу представить вам свою новую песню «Ты мне нужен, любой». Эту песню мне подарили поэтесса Юлия Веденова и композитор Дмитрий Головинов. Это композиция о чувствах, которые дают огромную силу и вдохновляют на самые смелые поступки. Это песня душевная, добрая, светлая. Я так надеюсь, что она отзовется в ваших сердцах. Всегда ваша.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Оксана из города Москва. Я хочу передать привет своему папе Олегу. Хочу заказать песню «Тополиный пух», «Жара, июль». Папа, я тебя люблю. Спасибо, радио «Удача».

Ну вот они, ваши первые сообщения, друзья, к ним и перейдем. Итак, здравствуйте, любимая радиодача. Всех причастных с днем ВМФ. Да, друзья, кто не знает, сегодня день военно-морского флота. Огромный привет моей семье, маме Наташе, папе Мише, мужу Саше, сыну Артему и брату Лешке. Всех люблю и по всем скучаю. Это сообщение от Екатерины. Прочитали, передали. Замечательно. Екатерина, не скучайте, делайте погромче ваш радиоприемник. Евгения, ваше сообщение. Передаю привет доченьке Мире и племяннице Асель из Астраханской области. Также поздравляю всех с днем военно-морского флота. Вот, я думаю, сегодня будет много таких сообщений. Итак, Евгений, ваше сообщение. Огромный привет жителям Биробиджана и, в частности, Ане и Артему Лавренковым, которые сейчас отдыхают в Пятигорске. Так, привет улетел из Москвы. Замечательно. Большой привет своему братику Куторкину Алексею, который скоро будет у нас в гостях, и своему любимому сыночке Олеженьке. А Ольга написала из города Тула. Ольга, огромное спасибо за ударение, потому что прочитать фамилию можно по-разному. Вам огромный привет от нас. Так, вы не поверите, но 3 месяца жары надоели, и мы снова на даче. Жарим-косим, слушаем любимое радио. Всем счастья и добра. Татьяна Береговой. Татьяна, спасибо вам за такое эмоциональное сообщение. А можно нам немножечко жары, немножечко кусочек отрезать и вот в московский регион переместить. Вот я буду за это болеть. Друзья, послушаем. Замечательный хит для всех, для кого прозвучали сейчас приятные слова. Ну и, конечно же, снова вернемся к вашим поздравлениям. Пишите, пишите, пишите. Очень хотим знать ваш настрой, ваши поздравления хотим прочитать. Ну и, конечно же, создать друг другу настроение.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Я Лабынцева Галина из Курска. Поздравляю очаровательных и привлекательных моряков с Днем морского флота. Зятя Борзенко Павла, крестника Емельянова Сергея, Яковлева Олега. Я желаю вам только счастья, удачи, смеха, радости, любви, тепла. И дарю вам песню

0: Точный час.
1: Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8910-004-4924. И не забывайте про группу «Радиодача» во ВКонтакте, в комментариях под постом «Удачный час» пишите обязательно. И вот как раз оттуда и сообщение. Здравствуйте, «Радиодача», здравствуйте, Иван, ой, здравствуйте и вам. Сидим с друзьями на даче и празднуем день ВМФ. Прошу вас поздравить с праздником всех сослуживцев из частей 51-395 и 2441 ТОВ. Всем крепкого здоровья, мира и добра. Старший мичман, хуторной Александр, Таганрог, СНТ Металлург 2. Александр, вольно. Идем дальше. Светлана, город Киров. Поздравляем нашего дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Юрия Васильевича Ковязина. С днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, внутренней гармонии и всего самого наилучшего. Мы тебя очень любим. Вот так вот пишут, очень красиво. Так, дальше. Вита написал сообщение. Передаю огромный привет дорогой бабушке Любовь Петровне, замечательному сыну Савелию и любимому мужу Владиславу. Мы отдыхаем на даче в поселке Усогорск Удорского района. Все, пусть все будет хорошо. Действительно, пусть все будет замечательно, потому что хорошо там, где есть «Радиодача». Мы с вами прекрасно знаем. Мария, сообщение от вас, дорогое «Радиодача». Вот, спасибо, это приятно. Спасибо, что вы есть. Лето, радио, лето равно «Радиодача». Ох, какая хорошая формула. Передаю привет самой себе, тружусь в теплице и на полную катушку слушаю вас. Ну, тогда, Мария, заряжайтесь со всеми отличным настроением. Совсем скоро прозвучит хит.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый воскресный день, любимая радиодача. Меня зовут Роман, дозвонился из территории Санкт-Капушкинского района Санкт-Петербурга. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юлии Шайной, моему другу Дмитрию Куракину и также другу Даниилу Бабичу. Пожелать им счастья, здоровья, благополучия. Ну и в качестве моего музыкального подарка, пускай до них прозвучит в этот прекрасный воскресный день, песня в исполнении Елены Тереевой «Люби меня, люби» и поздравляю их с Днем военно-морского плода. Спасибо, любимая радиодача.
3: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 84959952555. Друзья, звоните, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Max 8910-004-4924. И также пишите обязательно в официальную группу Радиодача ВКонтакте, в комментариях под постом «Удачный час». И вот как раз оттуда сейчас читаю сообщение. Вячеслав написал сообщение: «Радиодача, хочу передать привет Софии, своей племяннице, у нее сегодня день рождения». Так, Вячеслав, а где же комплименты Софии? Что она самая классная, самая красивая, самая успешная, лучше всех у нее оценки, я не знаю, что у нее, самые лучшие подруги, самые лучшие друзья, вот это вот все где? Вы, в конце концов, Вячеслав, у нее самый лучший, потому что написали официальную группу «Радиодача ВКонтакте». Вот, это мы хотим слышать, вам на заметку. Так, Алена, хочу передать привет мамуле Татьяне, пусть всегда остается такой же красивой, я ее очень люблю, и, кстати, удачной готовки, готовит она так, что пальчики оближешь. Ой, Алена, прям есть захотелось. Вы чего там? Вы там поосторожнее. Аппетит сейчас разыграется, будет не до эфира. Так, Татьяна из Санкт-Петербурга. Передаю привет маме Нелли, мужу Славе, своим детям Полине, Веронике, Роману, дочке Вике, которая сейчас на сборах по художественной гимнастике, собаке Шанти или Шанти и коту Коржику. Вот всем привет. Обязательно обняли, приподняли, покружили, как там говорят. Вот так вот все сделали. В общем, привет из Москвы в Санкт-Петербург улетел, Татьяна. Ирина, сообщение от вас. Радиодача, любимая радиодача. Передаю привет всем родным, друзьям в Вологду. И поздравляю мужа Дмитрия с днем ВМФ. Трудимся с сыном и мужем в деревне и слушаем любимая радиодача. Ура! Пишет она. Ну что ж, друзья, ура! Действительно, столько сообщений, столько хороших слов. И главное, мы с вами добрались наконец-то до нового хита. Всем, кого поздравили, всем, кому сообщения посвящаются.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить с юбилеем Катаеву Марину Алексеевну, Пермский край, село Путино. Поздравляю Алексей Вячеслав Андреевич, Краснодарский край, ее сестра Ирина. И хотим поставить песню Юры Шатунова «С днем рождения». Спасибо.

0: Военный час.
1: Так, дальше, друзья, зачитываем ваши сообщения. Их очень много, как хорошо, как приятно. Вот сразу чувствуется, что праздничный день. Сергей, ваше сообщение. Здравствуйте, Радио Дача. Привет, Иван. Здравствуйте, Иван. Хочу послать привет посредством радио семье в СНТ Теремок, города Северодвинска. Детишкам Евгению, Семену, супруге Анастасии и маме Любе. Так, ну хорошо, привет, передали. Все замечательно. Пишите обязательно еще, Сергей. Елена, привет от вас. Передаю большой привет из Вологды, особенно моим любимым супругу Дмитрию, дочке Яночке и сыну Мишане. Марина, сообщение от вас, дорогой Радио Дача. Я Марина Климюк из города Курган. Хочу поздравить свою любимую мамочку Луканину Любовь Васильевну с днем рождения. Нет на свете сердца ближе, нет дороже и родней, чем у самой ненаглядной, милой мамочки моей. Вот так вот. Если еще и сами стих написали, ну, вообще тогда молодцы. Счастья, здоровья тебе, мамочка моя любимая Марина. Ваше сообщение маме передали. Ну, а всем, друзья, ой, кому приветы, кого еще не успели озвучить, поздравить, передать приветы, обязательно постараемся успеть. Сделаем небольшую паузу и сразу же вернемся.
2: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена Металлург. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.

0: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
10: Удача – это удачный.

сразу же, друзья, несколько ваших позитивных и классных праздничных сообщений. Полина, очень любим ваше радио. Слушаем дома и на работе в Белгороде. Заряжайте позитивом. Передайте привет моей подруге Анне. Полиночка, с удовольствием передаем привет вашей подруге и вам тоже от всей большой, широкой нашей родины и, конечно же, города Москвы, а особенно радиодача. Так, Оксана, привет от вас. Хочу поздравить своего мужа Альмера Салимова с Днем военно-морского флота, также всех моряков, хорошего настроения и всего самого доброго. Также передаю привет своей большой семье Салимовых. Мы сейчас отдыхаем в Калужской области на пляжном курорте. Ох, друзья, как хорошо! Солнышко нам, пожалуйста, привезите в Москву. Вот единственная у меня просьба. А то у нас дожди что-то зарядили. Елена, ваше сообщение. Поздравляем всех с Днем военно-морского флота. А особенно Владимира Быкова из Вологды, СНТ Теремок. Ура! Кричит Елена. И мы, Елена, вместе с вами кричим ура. С праздником, друзья, действительно. Любовь, сообщение ваше. Поздравьте дорогую маму, бабушку Марину Викторовну от любящих детей и внуков. С днем рождения! Ну, бабушка, это святое. Как дедушка, как мама, как папа. Ну, конечно, наши самые дорогие люди. Марина Викторовна, вас с днем рождения. Обнимаем, целуем, поздравляем. От Рузанны из Вологды передаю привет своей коллеге Инне Широгоровой. Широгоровой, точно, не ошибся. Поздравляю ее с заслуженной наградой и с наступающим днем железнодорожника. Вот, друзья, сколько праздников. Также желаю всех благ и моря позитива в отпуске. Ну, прекрасно, друзья. Давайте перейдем тогда к песне. Как без нее? Обязательно нужна песня для всех, кого поздравили.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Я Наталья из города Магнитогорска. Хочу передать привет городу Троицку, семье всем Зюковым и заказать классную песню на ваше усмотрение. Спасибо.

0: Точный час.
1: Просто золотые, ненаглядные, самые красивые сообщения прямо сейчас, друзья. Совсем немного времени, поэтому читаем сразу. Надежда. Дорогое радио «Дача», пишу вам из города Северодвинск. Хочу поздравить любимого мужа Костылева Евгения с днем ВМФ. Ну, поздравляем, конечно. Слушаем ваше радио и собираем ягоды. Хорошего всем настроения. Ой, потрясающе. Ну, конечно, с днем ВМФ, друзья. Еще всех, кого не успели, кто только что подключился к нам, конечно же, с днем военно-морского флота. Едем с Урала, это следующее сообщение. Едем с Урала в Самарскую область. Огромный привет всем жителям Самарской области и в частности жителям села Обшаровка. Сергей и Ольга, видимо, знают, кому передать привет и кто будет слушать. Сергей, ваше сообщение, радио «Дача». Спасибо за то, что поднимаете настроение в этот летний воскресный день. Ну и хочу пожелать хорошо провести время на даче родственникам в городе Кузнецк и сказать, что на даче надо отдыхать, а грядки подождут. Вот на этой позитивной ноте, друзья, мы и завершим программу «Удачный час». Напомню, что она еще будет в 18.00 по московскому времени. Ну, а я остаюсь вместе с вами. Увидимся, услышимся в новом часе.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Точный час.
1: Здравствуйте, я из Тулы, меня зовут Кристина. Хочу передать привет своей маме Наде и пожелать ей хорошего настроения и хорошего дня. И прошу поставить песню Надежды Кадышевой «Поет веночек».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Вообще пойти или поехать совершенно значения не имеет. Друзья, главное все вместе и главное берите радио «Дача» с собой. Поддержим вашу любую компанию, обязательно, это даже не обсуждается. А все, кто не успел заказать песню в программе «Удачный час», обязательно звоните и ваше послание прозвучит в рубрике «Удачный момент» в конце каждого часа. В студии по-прежнему Иван Никитин. Всем говорю добрый день. Всем, кто присоединился к нам, оставайтесь с нами, делайте погромче, будет много всего интересного. Давайте еще немножечко узнаем новостей о погоде в Москве, ну а далее вернемся к музыке.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Анна Семенович на радио «Дача», друзья. И приятно сказать, что растопить и растапливать сердца и зажигать под лучшую музыку. Это, конечно же, к нам. Это как раз по нашему профилю. Делать это будем обязательно вместе с Анной Семенович. Причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены еще увидим Николая Баскова, Ольгу Зарубину, Александра Иванова и группу «Ронда» и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Группа Hi-Fi на радио «Дача» давно убежала. Еще одна музыкальная заявка в рубрику «Удачный момент». Песня обязательно скоро прозвучит. Ну а сейчас приятно вспомнить об уже немного даже наивном хите, но таком родном группы Hi-Fi. Ну, замечательно, друзья, что у нас дни рождения не заканчиваются. Мы продолжаем что-нибудь доотмечать. То день морского флота, то день рождения, то еще что-нибудь. Ну, приятно, звоните, обязательно заказывайте песню, хоть даже самим себе. Так, дальше мы послушаем хит Николая Баскова и Любови Успенской. Немножечко потомлю вас в ожидании, ну а вот потом прозвучит музыкальный привет для одного из вас.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе «Tenet легко» во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже.
11: 16+.
12: Новый выпуск журнала «Психологис». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже.
11: 16+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Любовь.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Я Семенова Наталья Игоревна, с города Старый Оскол. Хочу поздравить саму себя с днем рождения, 46-летием. И хочу себе песню заказать с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: на работе заменили видеозвонки. Удобно, с одной стороны, да, не спорю, самому очень нравится, но также каждый раз убеждаюсь, что в том, что любой вопрос быстрее и проще решить, конечно же, на личной встрече. Друзья, давайте чаще встречаться, вообще вспомним про квартирники, когда мы встречались не где-нибудь там в кафе, а дома друг у друга. По-моему, время было замечательное, лично у меня ностальгия по этому моменту. Друзья, дальше послушаем хит Кати Лели, а потом у нас будет дуэт Аллы Рид и Алексея Петрухина. Ну а дальше, а все вот вам расскажи. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
13: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

горю я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Да, некоторые жалуются, что вот очень жарко, устали от жары. А вот теперь представьте другую ситуацию. Солнца нет, тучи хмурые, за окном льет дождь. И вот тогда что вы скажете? Мне кажется, летом без солнца и жары нам точно ненормально. В эфир радиодачи, друзья, возвращается легендарная, масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Вот давайте об этом как раз поговорим, для того, чтобы продлить этот самый приятный летний сезон. В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за ними, за этими событиями вместе с нами и вдохновляться, и брать, конечно же, на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваши фото и именно вашу историю. Да еще и обязательно подарим полезные призы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Заходите, смотрите, участвуйте.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.

0: Ты чего на звонки не отвечаешь?
1: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
2: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Извечный вопрос. Дети ближе к маме или к папе? Ребенок больше похож на папу или на маму? Характер больше мамин или папин? И так далее, и тому подобное, и до бесконечности. Споры в этих вопросах не утихнут никогда. И с одной стороны, это забавно, а с другой, иногда доходит и до обид. Вот и предлагаю закрыть топор недопонимания, зарыть, конечно, топор недопонимания и устроить семейный ужин сегодняшним же вечером. Как вам такое предложение? Лично мне очень нравится, поэтому как только завершится моя рабочая смена, с удовольствием бегом в магазин за сладким, за вкусным и домой.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы оттягу бежим быстро когда.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. На данный момент я нахожусь на работе в Заполярном круге, так как сегодня у меня день рождения, и с этим днем я хочу поздравить не только себя, любимую, но и, самое главное, мою маму, которая совершила такой подвиг 56 лет тому назад, родив меня. Поэтому песню я хочу поставить именно для моей мамы, самая молодая и самая красивая. Ну, что-нибудь такое веселое, энергичное.

В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Песня 2014 года о любви как о смысле жизни, а ключевая фраза «Я дышу тобой» подчеркивает сильное чувство. Клип на авторскую работу Доминика Джокера был задуман как продолжение истории хита «Если ты со мной». Еще в 2014 году Елена Темникова покинула звездный состав группы «Серебро» и начала сольную карьеру. Также 2014 год запомнился чередой громких бракосочетаний. И одной персоной можно назвать Полину Гагарину. Полину Гагарину, у которой случилась в этот год как раз громкая свадьба. Это программа «Песня года» в студии Иван Никитин. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего
1: так печальные листья летят.

0: рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Песня 1999 года, которую часто называют «Сибирские морозы». По словам Владимира Кузьмина, песня родилась во время сибирских гастролей. У группы были самые обычные посиделки. Пели всеми любимые песни, и вдруг, в какой-то момент, Кузьмин ушел в другую комнату, взял гитару, и аккорды буквально полились сами собой. Так родился пронзительный хит «Я не забуду тебя никогда». Еще 1999 года случился настоящий звездный прорыв. На сцене появилась 16-летняя певица Алсу, причем уже с готовым дебютным альбомом, который так и назывался «Алсу». Также появилась группа «Демо», и еще появился один звездный дуэт, который называется «Гости из будущего».
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Ты чего на звонки не отвечаешь?
6: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
5: Прятаться не выход. Юристы «Правэкс» бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи, Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правэкс.рф.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
14: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио «Дача» представляет.
1: Песня года 87.
2: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Радио «Дача». Песня года 2018.

0: Говорит Маша Распутина «Синяя птица». Песня 2003 года. Лирическая героиня просит достать ей не яркую звезду, а именно синюю птицу, которая становится и символом редкого счастья, и символом мечты. Маша Распутина исполнила хит 90-х в свойственной ей эмоциональной эстрадной манере того времени. Что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Это была программа «Песня года». Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Он с удовольствием продолжит с вами музыкальный вечер. Всем спасибо. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемые радиодачи. Меня зовут

0: очень заряженные.
1: Вы говорите теплые слова.
0: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
2: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
1: Песня года 2023.

0: не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: когда, я-то знаю, у нас с вами вроде вчера столько планов было на это на воскресенье. Думали, вот, никогда больше не буду лежать на диване до вечера. Проснулись, махнули на все рукой. Ах, отдохнем. И правильно делаем. В компании «Радиодача» отдых вдвойне приятнее. И много музыки впереди ждет вас в нашем эфире. С удовольствием послушаем Олега Газманова, Никиту и Марию Зайцеву и Ирину Дубцову на «Радиодаче». Меня зовут Мария Федорова. Всем классного выходного дня.
1: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Знает нас каждый покупок-ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: я скучаю. Скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж. А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя.

0: Грибы, ягоды и кабачки. Вот он весь дачный сезон, если вкратце. А на радиодаче весь дачный сезон помогает разбираться в тонкостях ухода за растениями. Рубрика «Хорошо устроена». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже в следующем часе. А чуть раньше, в ближайшие минуты, на радиодаче вас ждут песни для души в исполнении Вячеслава Малежика, Сергея Ростова и Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Ты чего на звонки не отвечаешь?
5: Коллекторы. Денег нет. Работа шатается.
4: Прятаться не выход. Юристы правых бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Любовь к выходным и к музыке «Радиодача». Совсем скоро после Вячеслава Малежика будем слушать Ани Лорак. И заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Отличного вам воскресенья.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача». Лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, радиодача. Меня зовут Тимофей. Я передаю привет Ярославу и Мире. Хочу для них поставить песню «Звук под добро». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, радиодача.
4: Звук поставил.

0: Своим любимым людям всегда можно оставить доброе пожелание в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Для этого звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8-495-995-2555. Говорите комплименты, поздравления, всяческие признания, добрые слова и закрепляйте сказанное любимой песней. Она и прозвучит в финале этого часа на радио «Дача». А чуть раньше будем наслаждаться классными хитами Марины Федункив, группы «Нана» и «Иванушек Интернешнл». А еще впереди рубрика «Хорошо устроено». Не пропустите.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. В группе Радио Дача в Одноклассниках вы часто спрашиваете про биопрепараты, особенно на основе сенной палочки. Вот про нее давайте и поговорим. Если взять солому и сварить ее, то в получившемся бульоне почти все микроорганизмы погибнут, кроме сенной палочки. Собственно, так ее и обнаружили. А потом оказалось, что в теме растениеводства эти бактерии могут приносить большую пользу. Bacillus subtilis – их научное название. Эти бактерии в огороде могут стать эффективными защитниками от грибковых заболеваний. Корневая гниль, мучнистая роса, фитофтороз очень не любят соседствовать с сенной палочкой. Ведь, во-первых, она очень быстро размножается, вытесняя соседей. Во-вторых, вырабатывает вещества, угнетающие патогенные организмы. Да еще и токсины от вредителей тоже может расщеплять. Ее даже в медицине применяют. И снова мои любимые нюансы. Вроде бактерия одна, а вот видов, или точнее штаммов, ее великое множество. И, соответственно, эффективность их в борьбе с болезнями тоже отличается. Одни штаммы хорошо гнили подавляют, другие могут даже рост растений стимулировать. А порой бывает так, что дикие виды становятся суперзащитниками и незаметно для вас оберегают огород. Причем даже эффективнее, чем коммерческие штаммы. Это к теме отвара соломы. Можно даже не покупать препараты, а делать самим. Может получиться очень даже неплохо. И вот теперь хочу подытожить. Препараты на основе сенной палочки очень рекомендуются в огороде в виде профилактики. Причем лучше использовать не один и тот же препарат, а менять их, поглядывая, какой штамм указан на упаковке. Переборщить сенной палочкой сложно, и вреда она не наносит никакого. Ни растениям, ни животным, ни людям. Так что пользуйтесь, рекомендую. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: как говорится, недоведенная до кипения крутая мысль рождает афоризм в смятку. Так что уж лучше подумать подольше и высказаться покороче, но с изюминкой. Это Марина Фетункиш на Радио Дача. Далее будем слушать Наташу Королеву с Тарзаном и Николая Баскова. Кстати, в этом году Николай Басков лично придет поздравить Радио Дача с днем рождения. Напомню, мы отмечаем 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И коллеги Николая Баскова тоже будут с нами. Это Олег Газманов, Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Владимир Пресняков, Сергей Пенкин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. В общем-то, все, что нужно, сообщила. Знаете, что делать. И остаемся в компании Радио Дача. Вечер сегодня прекрасный.
1: Реклама.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Стоит только захотеть, можно попасть в эфир «Радио Дача» с поздравлениями и приветами. Впереди у нас программа по заявкам «Удачный час». Готовьте душевные послания, уже замираем в ожидании, как говорится. В финале этого часа и непременно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем группу «Золотое кольцо». Всем отличного воскресенья желаю. Остаемся вместе.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летнего.

0: Выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис, я из города Краснодара. Хотел бы поздравить сегодня с праздником своего друга из города Севастополя, Игоря, с Днем военно-морского флота. Передать большой-большой привет своим родителям, Станицу Должанскую, всем коллегам магазина «Магнат», город Краснодар. Сегодня еще день рождения у моей знакомой Ирины. Всех люблю и целую, кто меня знает. Всех обожаю. Прошу поставить песню Олега Газманова «Морячка». Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Радио «Дача». Удачный час.
2: Вот она, долгожданная программа по заявкам «Удачный час» стартовала, напомню, по выходным. «Удачный час» у нас не только в полдень, но и вечером в 18.00 выходит, поэтому вдвое больше поздравлений и приветов можно будет услышать и отправить. Итак, Мария Федорова с вами. Жду, не дождусь ваши поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песни, либо просто пишите душевные сообщения в мессенджер Макс на номер 8910-004-49-24. Буду тоже с удовольствием читать в течение этого часа. И вот некоторые уже подоспели. Елена поздравляет своего любимого мужа Виктора Юдакова с днем военно-морского флота. Я тебя очень люблю, пишет Елена. Дмитрий, солнечный привет передает с Воронежской области. Поздравляет папу Вячеслава с днем военно-морского флота. Желает ему здоровья, бесконечного счастья, всего самого наилучшего. И от Виктории тоже поздравления с днем военно-морского флота для любимого мужа Сергея. Пусть у тебя все будет лучше всех. Друзья, причастных наших военно-морских, так сказать, сотрудников флота, поздравляем от всей команды «Радиодачи». И песню будем слушать замечательную. «Море» Юрий Антонов прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Город Истра, Волоколамский район. Хотим поздравить нашего близкого, родного человека Сергея Васильевича с юбилеем. У него сегодня день рождения. От жены, от родных, близких, племянников всех, так как он еще у нас ветеран боевых действий. Хотим пожелать его всего самого-самого хорошего в жизни. Мы его любим! Ура! И заказываем для него песню «С днем рождения».

0: Экспресс продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Варвара. Я из города Малоярославца. Я хочу поздравить свою любимую бабушку с днем рождения. Желаю ей счастья, здоровья и молодости. Ее зовут Елена. И пусть для нее произойдет песня Стаса Михайлова. От всех нас, от дедушки Сережи, от моего брата Лёвы и от меня.

уже готова, свежая порция поздравлений и приветов в программе «Удачный час» на радио «Дача». Наталья вот что написала: поздравляю своих детей, Клюшина Артема и Клюшина Никиту, с профессиональным праздником, с днем военно-морского флота, желаем крепкого здоровья и 7 футов под килем, больше побед, больших побед и продвижения по службе. Мы с папой вас очень любим и гордимся вами. Конечно, как же не гордиться, это же море, это же форма красивая. Далее сообщение из Курска. Любимая радиодача, большой привет Николаю Филатову. Мы едем домой с дачи, слушаем радиодачу. Это сообщение от Ирины. Удачной дороги вам. Далее от Екатерины. Привет мужу Артему и дочке Алене, которая сейчас находится на даче. Отличного вам вечера. И из Нижневартовска сообщение от Юлии. Передаю жаркий привет своему сыну Сашеньке. Видимо, или Саш, ну, написано Сашеньше. С которым мы сейчас на даче убираем сорняки. И сыну Женечке, который отдыхает с бабулей в Екатеринбурге. Всем дачникам отличной погоды и хорошего урожая. Да будет так. Песню будем слушать в исполнении Михаила Шафутинского на радио «Дача». «Love Story» называется композиция.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню вам из Курской области. Меня зовут Галина. Хочу передать привет Галине и поставить для нее песню «Юрий Михальчик». Спасибо огромное, Радио «Дача».

0: Еще немного сообщений принимайте в программе «Удачный час» на радио «Дача». Наталья передает привет своему мужу Максиму и дочке Лизе, а также сыну Владимиру. Дорогой муж, не переживай, все уладится и наступит белая полоса. Я тебя очень люблю, правда. Черных полос много не бывает, собственно, их поменьше, чем белых все-таки. Татьяна из Северодвинска поздравляет своего любимого мужа с Днем военно-морского флота. Пишет, что очень любит его и гордится. И Марина Клемюк из Кургана вот что написала: от всей нашей большой семьи поздравляю нашу любимую мамочку и бабушку, Любовь Васильевну Луканину, с днем рождения. Мамочка родная, желаем тебе крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Живи и радуй нас своими необыкновенными идеями и желаниями. Любим тебя и ценим. И мы всей командой «Радио Дача» Любовь Васильевну поздравляем. Вернусь к вашим сообщениям в ближайшие минуты на «Радио Дача». Приятного вечера вам.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александра. Я из города Набережные Челны, Республика Татарстан. Хотелось бы поздравить всех моряков с Днем военно-морского флота. Также хотелось поздравить своего отчима с этим же праздником и передать привет всем Балабуткиным, Подъячевым и Ярамасовым. И поставьте, пожалуйста, песню Муслим Магомаев «Море, море». Спасибо, «Радио Дача».

Хорошая песня. Надеюсь, все насладились, получили удовольствие. А теперь приступаю к чтению ваших сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Вот такое прилетело послание. Мы вас любим. Мы сидим в СНТ «Береговой», отдыхаем. Света, Оксана и Ира. Девушки, большущий вам привет от всей команды радио «Дача». Хорошего отдыха. Надежда вот что написала. Слушаю радио «Дача» во Владимире, в городе. Большой привет своей дочке Екатерине, внучке Василисе, внукам Артюше и Дане. Также отправляю привет своему любимому сыночку, который сейчас едет в командировку. Удачной ему дороги. Далее привет и поздравления. Поздравляем Владимира Малинина с праздником военно-морского флота от семейств Атлеевых, Борисовых и Сазоновых. Вот все родственники присоединяются. И Людмила от всей души поздравляет всех работников торговли нашего небольшого городка Болгар с праздником. Отличного настроения всем. А также привет маме, дочуле и мне, Людмиле. Всем поприветствую. Всех с днем торговли, кстати. Почему бы и не поздравить еще и с этим праздником? Слушать будем на радио «Дача». Аллу Рид, композиция «Тату на сердце».

0: И вновь с новыми силами читаю ваши поздравления и приветы в программе «Удачный час» на радио «Дача». Саня Шурик поздравляет своего друга с днем военно-морского флота. Женя, с праздником! Привет пацанам! Максу, Лехе, Киров рулит! Все коротко и понятно, с праздником всех причастных! Елена передает самые теплые поздравления любимому мужу Юрию. Поздравляет его с днем военно-морского флота. Он 16 лет отслужил на подводной лодке в Тихоокеанском флоте на Камчатке. Горжусь, люблю, благодарю за все. Жена Лена, дочка Лиза тоже присоединяется к поздравлениям. Конечно, такой-то папа, ух! Владислав из Волгограда поздравляет отца Анатолия с его профессиональным праздником, с днем военно-морского флота, конечно же. Ирина передает привет любимому мужу Володеньке, желает ему удачи в выкладке плитки в нашей баньке, пишет: жду сдачу его суперпроекта. Надеемся, фотографии потом пришлете, покажете. Наталья поздравляет с днем военно-морского флота крестного Евгения Александровича Серегина и родных Павла Быкова и Юрия Чкалина и всех причастных. Троекратное ура прилагается. Далее привет радиодаче, всем хорошего дня, отличного настроения. Привет семье, жене Ирине, сыну Диме и дочурке Милане, которая сейчас находится на даче в Оренбургской области. От вашего папы сообщение, ловите. И Валентина поздравляет мужа Артура Гончарова с днем рождения, желает ему здоровья и счастья. Вы тоже не забывайте про своих близких, передавайте привет и поздравления в программе «Удачный час» на радиодаче. Ждем!
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Морозова Людмила Борисовна. Я хочу поздравить наших детей, помянув Ирину и зятя Вадима, с их жемчужной свадьбой. Пожелать им такой же счастливой и светлой жизни, как жемчуг, и дожить до золотой свадьбы. И поставьте какую-нибудь свадебную песню. Спасибо, радио «Дача».

редакцию сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача готова». Напомню, принимаем послание в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Вот что есть. Адель шлет привет из Великого Новгорода любимым бабушкам, которые сейчас трудятся в огороде. Я вас очень люблю. Адель, я надеюсь, вы помогаете бабушкам-то. Татьяна вот что написала. Отдыхаем на даче. Привет любимому мужу Олегу, семьям Коноваловых, Андроповых. Всех вас люблю. Далее от Андрея и от семьи Кликовых летит поздравление для папы Анатолия Кликова и крестного Федора Маклагина с Днем военно-морского флота. И еще одно сообщение от Кати. Она отправляет привет маме и дочке. Мы сейчас отдыхаем на даче, слушаем радио «Дача». Молодцы. И песня для вас. Зайнаб Махаева продолжает вечерний удачный час на радио «Дача». Композиция «Сердце на костре».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Я Ильина Татьяна из города Москвы. А вот и наступил день военно-морского флота. Кто служит на кораблях, желаю ходить без штормов и сильных ветров. Приветы летят в поселок Толстопальцево всем моим жителям. Это моя любимая дача. Ребят, я вас всех люблю, всех помню. А также привет соседу с улицы Полтавской, Лёзову Валентину. Он бас-гитарист. И для всех песня Евгения Осина «Качка». Спасибо, любимая радио «Дача». Всех люблю.

0: Скорее финальные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Принимайте. Зоя отправляет привет всем отдыхающим у Черного моря в микрорайоне Дубрава. Всем вкусного шашлыка, прекрасного настроения и хорошей погоды. Юля отправляет привет мужу Александру Бабинскому, дочкам Ульяне и Полине. Пишет: «Я вас люблю». Николай поздравляет Александра Новомлинцева с Днем военно-морского флота от семьи Ботаниных из города Талицы Свердловской области. Далее привет мужу Сергею Фурсову и сыну Аристарху. Вот имя-то какое прекрасное. Кристина из Норильска это сообщение прислала. От Елены летит привет бабушкам в деревню Орлова Архангельской области. Привет девчонкам Наташе и Лизе Филатовым. Поздравляю с прошедшим днем торговли. Хорошо вам отработать. Желает Вика из Сыктывкара. Макс вот что написал. Уважаемая радиодача, я поздравляю своего друга Артура Евгеньевича Гончарова с днем рождения. Желаю ему счастья. Наталья поздравляет с днем военно-морского флота крестного Евгения Александровича Серегина и родных Павла Быкова и Юрия Чкалина и всех причастных. Это второй раз уже читаем по просьбе Натальи. Далее привет мужу Роману из Буденновска. Скажите, пусть перестанет дуться на меня. Я приглашаю на свидание. С любовью, жена Лиля. Так, Роман, оживитесь уже и хватит дуться. И от Дарьи летит привет всем дачникам города Тольятти. И вообще всем дачникам, всем, так сказать, сотрудникам военно-морского флота. Всем приветы. До финала часа еще две заявки музыкальные будут исполнены. Одна для кого-то конкретно, а вторая от нас, от радиодачи, для всех дачников. С удовольствием песню послушаем Владислава Агафонова. И встретимся в новом часе на радиодаче. Мария Федорова с вами. Всем большущий привет.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Добрый вечер. Я Анастасия из города Серова. Хотела бы поздравить свою мамочку Людмилу Альбертовну с днем рождения сегодня. И пожелать самое главное здоровья, счастья, улыбок и удачи. От всех нас, от зятя, от внуков, от сватов, прими, мамочка, песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо большое, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача.

0: читала, что быстрее всего растут чужие дети и собственная печень. Знаете, что-то в этом есть. Остаемся в уютной компании «Радио Дача». Проводим этот чудесный воскресный вечер вместе и продолжаем наслаждаться любимой музыкой. После «Данко» с удовольствием послушаем Татьяну Буланову, Хабиба и Стаса Михайлова. И в финале часа обязательно исполним новую заявку в рубрике «Удачный момент». Ждем ваши поздравления и признания на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните. Аппарат в режиме ожидания.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66. Радио «Дача».

0: композиции «Таня, не плачь». Кстати, в слезах содержится около 1,5% соли. В общем, подсолить даже ничего не получится. Салатом или суп, или какое-то другое второе блюдо. Поэтому лучше плакать не будем. Если понадобится соль, возьмем ее просто так, в солонке. Подсластим этот вечер шикарными хитами на Радио Дача. В ближайшие минуты будем слушать Алису Мон, Евгения Григорьева и группу «Любэ». Остаемся вместе.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Совсем недалеко до рубрики «Удачный момент» на радио «Дача», в которой исполняются ваши музыкальные желания. Вот кому-то песенку подкинем и пару добрых, приятных слов. Почему бы и нет? Тем более такой праздничный вечер шикарный в компании «Радио Дача». Перед этим послушаем композицию Аниты Цой и продолжим купаться в море любимой музыки отечественной.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Я звоню из города Тольятти, СНТ Водолей. Хочу поздравить своего дедушку Александра Валерьевича Герасимова с днем военно-морского флота. Мы все желаем дедушке от всей семьи Герасимовых крепкого здоровья, чтобы он никогда не унывал даже в трудных ситуациях, чтобы настроение всегда было хорошее. Мы любим его все и очень им гордимся, что защищал нашу границу. И пусть прозвучит песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

0: Уверена, так же, как все наши слушатели, и вы наслаждаетесь этим прекрасным летом, и нет-нет, да и делаете интересные летние фотографии. А раз так, то почему бы не показать их всем остальным? Ведь у нас даже есть специальная акция на радиодаче. «Лето с сюрпризом» называется. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий, летний, необычный снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, креативные снимки команда «Радиодача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. А там 28 августа мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь, пока есть время, и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и потрясающего вечера. Проведем его в компании любимых хитов от Димы Билана, Игоря Саруханова и Валерии. Остаемся вместе.
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

Обещания, конечно, всегда звучат сладко и здорово, если эти обещания еще и выполняются. Только что была композиция Димы Билана на радио «Дача». Далее обещаю исполнить хиты «Алсу» Сергея и Татьяны Никитиных и группу «Интонация». В финале часа будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Всем приятного воскресного вечера. Оставайтесь в компании «Радио «Дача».

0: с помощью новых технологий, с применением знаний физики и химии. Надеюсь, такую новую технологию начнут применять там, где особенно это важно и нужно. В Москве тоже дождишко идет. Вот бы сейчас его отправить куда-нибудь в другое место. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды и нет плохих песен на радио «Дача», только хорошие, любимые, специально для вас. В скором времени исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем Николая Баскова и Валерия Леонтьева.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хочу передать привет своей маме, Евгении, дочке. Привет, Анастасия. Пожелать здоровья, счастья, побольше улыбок, всего самого хорошего, солнечных денечков. Прошу поставить песню «Кукла» группы «Иванушки Интернешнл», так как сегодня у солиста Андрея Григорьева Полонова день рождения. И сюрприз. Спасибо, любимая радио «Дача». До свидания.

на следующей неделе, пока непонятно. Наверняка завтра с утра будет лениво. Пройдем с вами три важных этапа. Отрицание, смирение и принятие. Обязательно разузнаем о звездных прогнозах в рубрике «Гороскоп». Эфир она выйдет в 8:30 по московскому времени. Так что с самого утра будем готовы встречать наступающий понедельник во всей красе. А пока продолжим наслаждаться последними часами выходных и приятную музыку будем слушать на радио «Дача». Впереди хиты Дмитрия Маликова, Натали и Тамары Котидзе. И не только. Оставайтесь с нами.

Стала замечать, что именно по вечерам почему-то всегда хочется перекусить, куда-нибудь отправиться и смеяться чаще, чем с утра. Уж не знаю, с чем это связано, но если хочется, почему бы не позволить себе маленькую такую слабость. И много музыки будем слушать на Радио Дача. Уже совсем скоро группа «Фабрика», группа «Витинс» и «Нэнси» для всех вас. Продолжаем наслаждаться воскресным вечером в компании «Радио Дача». Будем вместе!

0: подтяжки лица и шеи. Мышцы тренируются, говорят знатоки. И плюс, конечно же, поцелуй – это неотъемлемая процедура романтических отношений. Всем любви желаю, пусть романтики будет больше в этом мире. И много музыки на Радио Дача. Обещаю вам, уже скоро послушаем классные песни Ани Лорак и Александра Маршала. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Дождитесь.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, мы вместе с Ильей хотим передать привет из Обнинска в город Челябинск и поставить песню про любовь. Отдельные приветы Кириллу и Сене. Спасибо, радио «Дача». Любим вас.

наши всероссийские акции «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Тот, кто отправится в финал и поборется за главный приз. А главных призов будет два. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Для начала зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, загрузить на специальную страницу свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные фотографии мы от Радио Дача будем дарить шикарные призы для удачного отдыха и, собственно, путевку в финал. Так что пока время есть, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Финал, кстати, состоится 28 августа. Успевайте, вдохновляйтесь и подпевайте любимым хитам на Радио Дача. Скоро будем слушать группу «Хай-Фай», Вован и Анна Семенович и Катя Лель.

Шутка ли? Но сегодня в городском саду лично мною были замечены первые опавшие желтые листья. Это такое, видимо, привет ранний от осени, до которой осталось чуть больше месяца. Поэтому будьте добры, друзья, отдыхайте на ура. И желательно в компании «Радио Дача», ведь у нас любимая музыка, которая подбодрит всегда и везде. В скором времени послушаем Ладу Дэнс, Руслана Алихно и Игоря Николаева. Всем приятного летнего вечера. Будем вместе.

0: звонки на радиодаче без ответа точно не остаются. Доказательство тому рубрика «Удачный момент», которая выйдет в эфир уже совсем скоро. И там будет исполнено чье-то музыкальное желание. Разумеется, привет или поздравления тоже прозвучат. Звоните к нам в студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте душевные послания и слушайте себя в эфире уже совсем скоро. А перед этим насладимся композицией группы «Непара» на радиодаче. Приятного вечера всем.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье.

17.30 на волнах Радио Дача. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Магнитогорска. Передаю привет своей семье, маме, папе. Я хочу передать для них песню Сергея Лазарева. Большое спасибо, радио «Дача». Всем хорошего вечера.

0: Радио «Дача».
1: В темном коридоре вещи.

Еще осенью 26 сентября в Лайф-арене в Москве мы отпразднуем наше 20-летие на юбилейном фестивале «Удачные песни». И в течение всего этого музыкального вечера обещаем вам яркие выступления любимых звезд. Среди них Николай Басков, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Михаил Шафутинский, Сергей Лазарев, Мария Зайцева и Никита, Александр Иванов и группа «Ронда» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарными хитами не забудьте насладиться в ближайшие минуты на радио «Дача». С удовольствием послушаем Татьяну Овсиенко, Султана Лагучева и других любимых ваших артистов. Оставайтесь с нами.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

человеческого счастья. Хочешь быть счастливым? Просто им будь. Это Зара и Чапаев на радиодаче. Кстати, Зару мы еще раз от всей нашей команды поздравляем с днем рождения и, конечно же, желаем счастья. И вас и счастливим шикарными хитами. В ближайшее время послушаем Вадима Казаченко и Викторию Дайнеко на радиодаче. Приятного вечера всем!

0: Согласитесь, какой девушке не будет приятно услышать такие слова в свой адрес? В общем, всем дамам посвящаем песню группы «Челси» на радио «Дача», самая любимая. И самая любимая музыка ожидается далее в нашем эфире. С удовольствием послушаем Сергея Лазарева, группу «Гости из будущего». Заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». А там уже и вся ночь впереди, наполненная замечательными хитами. Я же с вами прощаюсь буквально до завтра. Всем желаю добрых снов, а может быть и нет. Меня зовут Мария Федорова. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое любимое радио «Дача». Меня зовут Елена Бородина. Я бы хотела передать привет моему любимому мужу Сергею Бородину. Заказываю песню «Розовый вечер». Супругу желаю всего хорошего. Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

пустого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое

богатства. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Здравствуйте, меня зовут...

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: число. Но бог здесь больше не живет.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
1: Группа «Фабрика».

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой не

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Лето. Там, где есть радио, дача.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
3: Ай,